0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокал, паляўнічы недзе збег.

0: яркой выявы того, что на небе у горы, и что на земле у низя, и что в воде нижей земли.
1: Боже мой, гляжу парта, Боже мой, глухие дни, разумеешь тут, что варто у церквах тушить огни.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Международную промысловую выставу «Інапрам», якая пройдзе з 6 па 9 ліпеня у Екатеринбургу, наведае прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Выступіць на галоўнай стратэгічнай сесіі. Беларуская экспазіцыя на выставе аб'яднае больш за 20 вядучых прадпрыемстваў. На стэндзе «Made in Беларусь» прадставіць шырокую лінійку прадукцыі ад металапракату і мікраэлектронікі да сучасных узораў электратранспарту і медыцынскага абсталявання. Брэсцкія мытнікі выявілі спробу незаконнага увозу з Польшчы на тэрыторыю ЕАЭС. Падрабязнасці паведаміла прадстаўніца брэсцкай мытні Екатерына Алеферчык.
2: Незадекларированный товар перемещался в грузовике «Рено» вместе с другими законно ввозимыми автозапчастями через пункт пропуска Козловичи. То, что в документах значится лишь часть товара, таможенники определили по сканограмме, полученной в результате осмотра транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Для досмотра транспортное средство направили в ведомственный пункт таможенного оформления, где и установили лишние 660 единиц гоночных аксессуаров. Их стоимость составила 435 тысяч рублей, а это порядка 97 тысяч белорусских рублей экономии на таможенных платежах. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии со статьей 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
1: Сегодняшнего дня у связи с реконструкцией моста про зраку Свисла Чумнинску на участку проспекта Незалежности от улицы Купалы до площади Перемоги уводится обмежование для руху усих видов транспорта за выключением громадского. Объезд махчимый по первым и другим транспортным кольцах, а так само по улицах у центральной части города, прилеглых до проспекта Незалежности. На широкую участку уличной дорожной сетки изменится схема организации руху.

По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями на дворке на большей части территории. Краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер полднево-заходний, заходний, порывистый, в особенных районах мощный порывистый. Температура по ветру от 17 до 23 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 17-19, у Гомеле плюс 19, плюс 21, у Гродне плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, плюс 23, у Минску сегодня плюс 18, плюс 20, короткочасовый дождь, махчима навальни.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у центр Європи, географічний, у Полоцк. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
2: Белорусский центр Европы был знойден и установлен в Глубокском районе на березе озера Шо. Пригожее, конечно, озеро, але вы ведаете, с таким неяк палачане измериться не смогли. Ну, что такое 50 километров у померах Европы? Тому, ну, в угле, конечно, Полоцк город туристичный, и тому центр Европы, вот такий помник был установлен у нашем любимом сквере.
1: Это круглый постамент. На белорусской мове написано, что Полоцк географичный центр. Центр Европы. И я есть стилизованная карта. Рассказывая наш гид, загадчица музея, история архитектуры Софийского собора Ольга Шульченко.
2: Центр обозначен и географичные координаты его. У низи эта же информация про центр Европы дублируется на инших мовах, установлена конструкция на оружие ветров, а заканчивается на сетка меридиану. Ну и кораблик, да, вы бачите кораблик, это наш полоцкий герб, тому наш кораблик есть усюды. И на выконкаме герб, и вот на центре Европы, ну и на витринах, и на сувенирах наш кораблик всюду есть.
1: Покольки про герб заговорили, давайте ближе зимы познакомимся. Короткое описание такое. На блакитном поле трехмачтовый корабель с разгорнутыми ветразями. Вода серебряная.
2: Полоцк находился на шляху с врагов греки, и вот корабли это выкрестовывались довольно часто. Ну, вот Полоцк один из городов, який выкрестовывает корабль на своем гербе.
1: От географичного центра Европы и от корабля на гербе куда идти? Полоцк пропонує шмат маршрутов. Наприклад, униз до Західній Двіни. Уздовж ракі прогуляться вельми добра справа для усього організму, корисная для вачей особливо. На саму старую вулицу города можна завітать на Нижню Покровскую. На ёй больш за ўсё помнікаў архітэктуры захавалася, кожны з яких не одной хвіліны, а повід і знайомства. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Слухай, любимое.

0: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями на дворке на большей части территории. Краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер полднево-заходний, заходний, порывистый, в особных районах мощный порывистый. Температура по ветру от 17 до 23 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 17-19, у Гомеле плюс 19-21, у Гродне плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Минску сегодня плюс 18-20, краткочасовый дождь, махчима навальница.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Don't hate the villain, hate the villanelle with these picky rules and odd jigsaw rhymes.

0: Реклама на радио столица.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Прэзідэнт прыняў з дакладам кіраўніка нацыянальнага алімпійскага камітэта Віктара Лукашэнку. Беларускі лідар акрэсліў два пытанні.
2: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта, насколько эта тройка работает, работает ли работоспособна, правильное решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам-то. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
1: За минулые сутки у милицию поступило больше за 100 уведомлений об звонках телефонных махляров. Зарегистровано 6 злочинств с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранники заблокировали возможность платежей по 5 замежных реквизитах зломысников. Припынены расходные операции по 47 рахунках. Сирот наибольше распространенных способов злочинств – набытие товаров в интернете. Каля 22 тысяч человек у Беларуси наведали экспозицию техника перамоги. Финальным пунктом маршруту стал Минск, куды состав прибыл на переды Дня Незалежности. И на протягу 4 дзён прымаў наведвальников. С 21 червеня уникальный музей курсировал по белорусской чыгунцы, познаёмившись с экспозицией жыхароў Брэста, Барановича, Гродно, Гомеля, Могилёва, Витебска и Минска. Усяго ж за 5 годов реализации проекта в нашей краине с экспозицией мобильных и музея ознаёмились каля 160 тысяч жыхароў. Зараз у Мінску 15 градусаў цяпла, па інфармацыі Белгідрамета. Сёння на працягу дня у Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні парывісты. У многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад 17 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Магілёве, Віцебску плюс 17-19, у Гомелі плюс 19-21, у Гродні плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, плюс 23, у Мінску сёння плюс 18-20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У выніку розных жыццёвых абставін, дрэннага стану здароўя, пражывання ў іншым горадзе, наяўнасці малалетніх дзяцей і іншых, калі ў спадчынніка няма магчымасці асабіста звярнуцца ў натарыяльную кантору па месцы адкрыцця спадчыны, то можна атрымаць пасведчанне аддалена. І зрабіць гэта можна некалькімі спосабамі, расказвае натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Алена Заваротная.
2: В настоящее время есть два способа получить свидетельство о праве на наследство удаленно. Это либо лично обратиться к нотариусу, ну, возможно, гражданину будет удобно сначала приехать, проконсультироваться, какие-то вопросы, волнующие его, задать лично нотариусу и в заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство указать, что он хотел бы получить его удаленно. В таком случае нотариус соберет все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство и по истечении 6-месячного срока направит по почте указанный наследник в своем заявлении свидетельство о праве на наследство, которое гражданин получит, уже находясь у себя дома. А второй вариант – это направление такого заявления по почте. То есть изначально гражданин не едет к нотариусу по месту открытия наследства, по последнему месту жительства умершего наследодателя, а сразу направляет заявление о выдаче такого свидетельства по почте. В этом заявлении наследник может указать также просьбу собрать все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство. То есть гражданин, не обращаясь лично к нотариусу, указывает все необходимые ему действия, которые необходимо совершить в заявлении, и нотариус, получив это заявление, осуществляет и сбор документов, и выдачу свидетельства о праве на наследство удаленно. Отправляет выданное свидетельство о праве на наследство экземпляр гражданина ему по почтовому адресу. Также нотариус сейчас отправляет документ на государственную регистрацию выданных свидетельств в органы регистрации недвижимости, и эти документы также будут направлены гражданину по почте.
1: Таким чином, пасведчанне аб праве на спадчыну – гэта офіцыйны юрыдычны документ, які пацвярджае пераход правоў на маёмасць памерлага да спадчынніка, што прыняў яе.
2: Это способ принятия наследства. То есть гражданин подачи заявления нотариуса о выдаче свидетельства о праве на наследство заявляет о том, что он является наследником, и таким образом он принимает наследство. Поэтому это первый шаг к оформлению своих наследственных прав. Принятие наследства. Либо заявление о принятии наследства, либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.
1: У выпадку, калі спадчыну прымаюць некалькі сваякоў, і хтосьці з іх прыходзіць да натарыуса асабіста, а іншы звяртаецца аддалена, роўныя правы на атрыманне маёмасці захоўваюцца ў абодвух.
2: Это не проблема, это все прекрасно, потому что, например, один наследник проживал вместе с умершим наследодателем, а второй наследник проживает в другом городе. Причем тоже важно отметить то, что заявление о совершении нотариального действия удаленно не исключает личного обращения гражданина. То есть он мог направить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство удаленно, при этом у него изменились обстоятельства, и он лично приезжает к нотариусу для того, чтобы получить это свидетельство. Это тоже не проблема.
1: Магчымасць атрымаць пасведчанне аб праве на спадчыну аддалена з'явілася ў выніку змяненняў, унесеных у закон Рэспублікі Беларусь аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці.
2: Эта норма закреплена у нас 11 июля 2024 года. На самом деле, и ранее была возможность получить удаленно при личном обращении гражданина к нотариусу. Он мог указать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, что просит выдать его удаленно. То есть после выдачи свидетельства нотариус мог направить это свидетельство о праве на наследство по почте, чтобы гражданин не приезжал за ним лично. Но сейчас эта норма изменилась в том плане, что изначально весь пакет документов нотариус собирает удаленно, отправляет документы на государственную регистрацию удаленно. Ну, очень упростила, наверное, жизнь нашим гражданам. Возможно, еще это не получило широкого распространения, но уже такие граждане обращаются к нам и пользуются такими возможностями удаленного получения наследства.
1: Ёсць і яшчэ адзін варыянт адкрыцця спадчыннай справы не асабіста спадчыннікам. Ён можа даць даверанасць іншай асобе і звярнуцца да натарыуса праз свайго прадстаўніка. У такім выпадку прыняцце спадчыны магчыма, калі ў даверанасці прадстаўніка спецыяльна прадугледжана паўнамоцтва на яго прыняцце і падачу заявы аб выдачы пасведчання аб праве на спадчыну.
0: Прававое поле. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте разбираться, что у нас отрымалось с голосованием у пятерцы топ-рок-фактов. И, конечно, подведем выники сегодняшнего эфиру. Говорили мы с вами, сябры, про знаменальные подеи этого дня. Менавито 6 липеня. Ну, так здарается, что у один день не можешь шмат подеи отбыться, а у некий день, ну, на угол зусим мало, нема ничего значного. Але вось этот день, 6 липеня, для рок-музыки опынулся таким вельми поспеховым на знаменальные подеи. Тем больше, что народился в этот день Билл Хейли, американский музыкант и спевак. Так само в этот день отбылась лёсовозначальная встреча Джона Леннона и Пола Маккартни, триумф альбома гурта Led Zeppelin отбылся в этот день, а еще вышел первый сингл гурта Queen и отрымался поспеховым альбом гурта Grateful Dead. Он так само стал культовым релизом после самого долгого перапынку в студийном записи этих рокеров. И який же из рок-фактов набрал на этот момент у нас наибольшую колькость голосов? А менавито рок-факт про первый сингл гурта Queen. Вот так, вот этот рок-факт вам наибольше спадабаўся. Гэта самы першы сінгл, кампазіцыя «Keep Yourself Alive», вось, якая была напісана гітарыстам Брайанам Мэем і стала першым камерцыйным рэлізам у кар'еры гурта «Queen». Ну што ж, дзякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з радыё «Сталіца», разам слухаў шоу «Ну і дзянёк», разам з намі таксама забаўляўся. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пенкрат. Ну і паколькі сённяшні дзень такі асаблівы, знаменальны, мы жадаем вам, каб гэты дзень для вас быў прыемным, добрым і, канешне, знакавым. Будзьце разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у центр Європи, географічний, у Полоцк. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
2: Белорусский центр Европы был найден и установлен в Глубокском районе на березе озера Шо. Пригожее, конечно, озеро, але вы ведаете, с таким мне полочане измериться не смогли. Ну, и ну, что такое 50 километров у померах Европы? Тому, ну, в угле, конечно, Полоцк город туристичный, и тому центр Европы, вот такой помник был установлен у нашем любимом сквере.
1: Это круглый постамент. На белорусской мове написано, что Полоцк географичный центр Европы. И ее стилизованная карта. Рассказывая наш гид, загадчица музея, история архитектуры Софийского собора Ольга Шульченко.
2: Центр обозначен и географические координаты его. У низи эта же информация про центр Европы дублируется на инших мовах. Установлена конструкция на руже ветров, а заканчивается на сетке меридиану. Ну и кораблик, да, вы бачите кораблик, это наш полоцкий герб. Тому наш кораблик есть усюды. И на виконкамі герб, і ось на центрі Європи, ну і на вітринах, і на сувенірах наш кораблик всюди є.
1: Покільки про герб заговорили, давайте ближче зими познайомимося. Коротке описання таке. На блакитному полі трьохмачтовий корабель з розгорнутими вітразями. Вода серебряная.
2: Полоцк знаходился на шляху с ворога у греки, и вот корабли это выкрестовывались довольно часто, но вот Полоцк один из городов, который выкрестовывает корабль на своем гербе.
1: От географичного центра Европы и от корабля на гербе куда идти? Полоцк пропонує шмат маршрутов. Наприклад, униз до Заходней Двины. Уздовж раки прогуляться вельми добрая справа для усяго организма корисная, для вачей особливо. На самую старую улицу города можно завитать на Нижневокровскую. На ей больше за усю помников архитектуры захавалася, кожный из яких ни одной хвилины, а повід и знайомства. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Беларусь на протягу многих годов будовала, развивала и умацовывала узброенные силы, гарант незалежности и территориальной целостности. Об этом президент заявил на урочистой церемонии ушанования выпускников высшейших военных научальных установ и представников высшего офицерского склада. Беларусы мирные люди и воевать не жадают, але и схилять голову перед ворогом не мают намеру.
2: Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералу. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано.
1: У сувязі з абмежаваннем руху транспарту, акрамя грамадскага па праспекце Незалежнасці ў Мінску на ўчастку ад вуліцы Янкі Купалы да плошчы Перамогі, вадзіцелям раяць выкарыстоўваць першае і другое транспартнае кольца, а таксама прылеглыя вуліцы. Выставочный проект «Жанчыны родной краины» проходит у Мастацкий музей имя Масленникова у Могилеве. Экспозиция объединяла профессийных и непрофессийных пастаков, так само народных майстров. Работы у разных техниках рассказывают про уклад жанчын у науку, адукацию, культуру и экономику краины. У Мінску зараз 18 градусов тепла, по данных Белгидромета. 7 липня у Беларуси чакается воблачное с прояснениями на дворье. Часом дожди, днем махчевы навальницы. Ветер паўднёва-заходний, заходний умеренный, днем местами моцный, порывистый. Ночная температура по ветра плюс 9, 15 у день до 22 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 16-18, у Гродні-Могилеве плюс 17-19, у Бресті і Гомелі плюс 18, плюс 20. У столицы часом дождь, у ночи плюс 10-12, у день 17-19 градусов тепла.
0: Впервые
3: Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: так скажем, мероприятие профилактическое, направленное на безопасность дорожного движения, на позиционирование безопасности движения. Были там, конечно же, представлены и люди различного вида спорта, спортсмены, которые и дрифтовали на машине, жгли резину. Это и мотоциклисты, которые показывали свои трюки, управляя на одном колесе. Это и мотофристайлисты, которые показывали различные виртуозные прыжки. Что также показывало о том, что сотрудники госавтоинспекции — это не только, так скажем, милиционеры, но это и люди, которые развернуты лицом всегда к гражданам, которые всегда готовы прийти на помощь и с ними быть заодно. Но опять же, даже в период этого всего мероприятия, сейчас я обращаю внимание, что вот эти дрифты, эти катания на одном колесе допустимы только лишь на закрытых площадках. Это определенный вид спорта, которым занимаются профессионалы. И ни в коем случае дорога — это не место для того, чтобы дрифтовать, для того, чтобы превышать скорость, для того, чтобы нарушать правила маневрирования. Это не место, где можно ездить на одном колесе, потому что рядом ездят и иные участники дорожного движения. Это не безопасно для самого же, так скажем, не совсем подготовленного каскадера. Это чревато и падениями, это чревато и травмами. Напоминаю, что ответственность за такие вещи очень велика, сопряжена не созданием аварийной ситуации, где предусмотрено лишение права управления до 2 лет. Катание же на одном колесе также карается лишением права управления сроком до полугода. Ну и, соответственно, напомню, что контроль наш будет осуществляться всегда, как визуально, как с использованием сил дорожно-патрульной службы, так и с использованием камер видеонаблюдения. И всегда я отвечаю и благодарен нашей общественности за активную позицию, которая не остается равнодушными. И о случаях нарушения правил дорожного движения такой категории участников дорожного движения такими дорожными хулиганами всегда сообщает нам либо по телефону 102, либо выкладывая те же видео, либо информацию в наш чат Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом, который не остается без внимания. Всегда уже злоумышленник, так скажем, правонарушитель устанавливается и привлекается к законной административной ответственности.
1: Ну, вот от мотоцикла до электротранспорта, электросамоката. Ну, крыху не побач яды, тим не менш. Целый год пройшов, здається, з моменту унесення змінінню. Что в углі зараз отбывается, об чим повинны ведать господарі таких сродков перемещения?
0: Действительно, вопрос такой волнующий. Мы понимаем, что 1 сентября вступили изменения правил дорожного движения, которые затронули вопросы, регулирующие пересечение проезжей части, как водителями электросамокатов, средств персональной мобильности, так и водителями велосипедов. Затронули также вопрос и обязательности их регистрации в случае участия в уличном дорожном движении при условиях, когда скорость их превышает 25 км в час, либо мощность мотора, электромотора превышает 0,25 кВт. И это не должно волновать их пользователей. В настоящее время мы осуществляем профилактическую работу, разъясняя необходимости регистрации, рассказывая только условия, когда она не совсем требуется. Это при условии, если это средство персональной мобильности участвует в дорожном движении не вне дорог, так скажем, с усовершенствованным покрытием. То есть где-то проселочная дорога, лесная дорога, там, в принципе, регистрация не обязательна. Но, тем не менее, если вы уже решили проехать по краю проезжей части, где-то по обочине, уже требуется будет и регистрация, требуется будет и водительское удостоверение определенной категории. Исходя из того, к какому типу будет отнесено мотоцикл, либо мопед, требуется экипировка, ну и соответствующие документы, как техпаспорт, страховка, допуск к участию в дорожном движении, все это должно уже будет присутствовать. Также напоминаю, что в рамках этого изменения мы ведем и работу также с теми, кто пренебрегает требованиям правил части спешивания, пресечения правой части. Это является в основном и причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, столкновений, связанных с нарушением этой позиции. Хотелось бы напомнить всем велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности, что пересечение проезжей части должно осуществляться пешком, то есть спешиваясь. Нельзя пересекать, стоя на самокате, либо едущий на велосипеде, если это не допускается правилом движения, а там исключительно есть только 3 позиции, которые это допускают делать. И это при регулирования транспортным светофором для средств персональной мобильности, либо велосипеда. Это маленький светофор с силуэтами велосипеда, нанесенными на

0: звуковые сигналы, либо дублирующий знак в виде также сигнала светофора и велосипеда, нанесенного на синем фоне внизу этой таблички, что говорит о том, что можно где-то пересекать проезжую часть, но в обязательном порядке это должно осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода. С точки зрения сотрудников ГАИ я скажу, что в этот момент отсутствует конфликт между транспортными средствами и водителем СПМ либо велосипеда. Далее, если пересекается выезд с дворовой территории, либо прилегающей территории, можно не спешиться. Но, опять же, два условия, я акцентирую внимание. Это первое, уступать дорогу движущимся транспортным средством, неважно, куда они въезжают, либо выезжают с дворовой территории, ну и также скорость идущего шагом пешехода. И третий случай, если велосипедная дорожка проходит по проезжей части, я так буду простым словом говорить, выходит через перекресток, и тогда регулируется либо светофором, либо знаками приоритета. Либо, если это допустимо в сельской местности, за городом двигаться по краю проезжей части, при пересечении дорог также руководствоваться уже непосредственно знаками приоритета. В таких случаях только можно испытаться. А в целом, всем напоминаю, что в случае, если дорожно-транспортное происшествие происходит с такими участниками, то рассматривается решение о виновности уже непосредственно водителя средства персональной мобильности, либо велосипедиста, который своими действиями допустил дорожно-транспортное происшествие, нанес материальный ущерб как себе, так и невиновному водителю.
1: Ну и, что называется, периодично нам, возможно, легче скористаться громадским транспортом. Хотя с ним так само не все так добро. Есть инциденты, связанные...
0: Совершенно верно. Мы на прошлой неделе уже проводили комплексное профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение требований правил дорожного движения как водителями общественного транспортного средства, так и пассажирами, и лицами, которыми ответственны за эти перевозки. К сожалению, имели место и дорожно-транспортное происшествие. Посему мы эту работу не ослабляем, и в настоящее время дальше ее будем и продолжать. Особое внимание уделять будем, опять же, соблюдению режима труда и отдыха. Почему? Потому что зачастую процесс утомления водителя влияет на безопасность дорожного движения, влияет на соблюдение им правил дорожного движения, на концентрацию внимания. Это потеря, которая ведет уже не непосредственно нарушениями, как следствие дорожно-транспортным происшествиям. Обращать будем и на перевозку пассажиров, на его правильность перевозки, это соответствие количества пассажиров тем местам, которые имеются в транспортном средстве, в автобусе. Работаем также и с самими пассажирами, рассказывая о необходимости держаться при передвижении в салоне, ни в коем случае не перемещаться. Ну и водителям также рассказываем про соблюдение правил дорожного движения в части маневрирования. Даже останавливаемся на основах безопасности дорожного движения, где говорим о том, что нельзя и нужно исключать такие моменты, как резкое ускорение, резкое торможение, которое зачастую приводит к банальному падению в салоне и что приводит к получению травм различной степени тяжести.
1: Но вось громадский транспорт ён мае пэўную перавагу, як, напрыклад, у сітуацыі з рамонтам моста праз раку і Свіслы, чи абмежаванне руху не закранаюць менавіта грамадскі пасажырскі транспорт, але уладальнікі аўтамабіляў іншых катэгорый транспортных сродкаў яны павінны аб'язджаць. Што на гэты конт скажу?
0: Знаеце, думаю, то правильно говорите, Минск достаточно комфортная среда для использования своей жизнедеятельности общественного транспорта, и вы меня подвели к той теме, где...
1: Что, так само пересядете на автобус?
0: Я не скрываю, я пользуюсь общественным транспортом и чувствую себя достаточно комфортно в этот момент. Про общественный транспорт мы заговорили про тот момент, что у нас в настоящее время внесено изменение временной организации дорожного движения в районе площади Победы, которая связана с ремонтом путепровода через реку Свислочь. Это на участке между площадью Победы и Янки Купалы. Посему движение транспорта на этом участке закрыто, за исключением того же общественного транспорта, который может проехать и доставить наших граждан своевременно в нужную точку. Водителям же мы опять рассказываем о том, что необходимо это учитывать, необходимо выбирать альтернативные маршруты. Альтернативные маршруты мы представляем как улицу Первомайскую, представляем улицу Богдановича. Рекомендуем настоятельно пользоваться как Минской автомобильной кольцевой дорогой, Первым городским кольцом, проспектом Машерова, улицей Козлова. Рекомендуем настоятельно пользоваться также объездной магистралью второго городского кольца, это улица Сурганова, Филимонова, все, что связывает и все части города и позволяет объехать центральную часть, исключить нахождение в том же заторе, особенно учитывая пиковые нагрузки на уличную дорожную сеть, это вечернее и утреннее время. И в целом следите за нашей информацией, которую мы подаем через средства массовой информации, которая размещена в нашем телеграм-канале у ГАИ ГУВД Мингорисполкома, где можно ознакомиться с, так скажем, схемами организации дорожного движения, с местами объезда, с альтернативными маршрутами и, наверное, выстроить свой маршрут так, чтобы комфортно двигаться в указанном направлении.
1: Ну и все-таки хочется завершить наш эфир на такой позитивной и святочной ноте. Я так разумею, что святкование юбилея дешевой инспекции протягивается.
0: Вы знаете, действительно, 7 июля состоится наше торжественное мероприятие, которое включает в себя театрально-зрелищное шоу на площади Октябрьской. Прибудут все подразделения госавтоинспекции регионов, всех областей и, соответственно, смогут показать достижения госавтоинспекции Министерства внутренних дел во временном развитии, учитывая все периоды ее становления, показав ту технику, которая стоит у нас на вооружении, то форменное обмундирование, которое у нас есть, и показав основные аспекты, на чем сконцентрирована работа госавтоинспекции для создания условий безопасного передвижения и нахождения на дорогах.
1: Какое подогульнение зробим сегодняшнего эфира?
0: Традиционно я пожелаю всем соблюдать в обязательном, даже не пожелаю, а потребую соблюдать требования правил дорожного движения, что в принципе и будет являться основой вашей безопасности, нахождения на улицах и дорогах нашего города и республики.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Держфотоинспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Тани Телевской. Развитываюсь с самыми лепшими пожеланиями.
2: Радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У выніку розных жыццёвых абставін, дрэннага стану здароўя, пражывання ў іншым горадзе, наяўнасці малалетніх дзяцей і іншых, калі ў спадчынніка няма магчымасці асабіста звярнуцца ў натарыяльную кантору па месцы адкрыцця спадчыны, то можна атрымаць пасведчанне аддалена. І зрабіць гэта можна некалькімі спосабамі, расказвае натарыус Мінскай абласной натарыяльнай акругі Алена Заваротная.
2: В настоящее время есть два способа получить свидетельство права на наследство удаленно. Это либо лично обратиться к нотариусу, ну, возможно, гражданину будет удобно сначала приехать, проконсультироваться, какие-то вопросы, волнующие его, задать лично нотариусу, и в заявлении о выдаче свидетельства права на наследство указать, что он хотел бы получить его удаленно. В таком случае нотариус соберет все необходимые документы для выдачи свидетельства права на наследство и по истечении 6-месячного срока направит по почте указанный наследник в своем заявлении свидетельство о праве на наследство, которое гражданин получит, уже находясь у себя дома. А второй вариант – это направление такого заявления по почте. То есть изначально гражданин не едет к нотариусу по месту открытия наследства, по последнему месту жительства умершего наследодателя, а сразу направляет заявление о выдаче такого свидетельства по почте. В этом заявлении наследник может указать также просьбу собрать все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство. То есть гражданин, не обращаясь лично к нотариусу, указывает все необходимые ему действия, которые необходимо совершить в заявлении, и нотариус, получив это заявление, осуществляет и сбор документов, и выдачу свидетельства права на наследство удаленно. Отправляет выданное свидетельство права на наследство экземпляры гражданина ему по почтовому адресу. Также нотариус сейчас отправляет документ на государственную регистрацию выданных свидетельств в органы регистрации недвижимости, и эти документы также будут направлены гражданину по почте.
1: Таким чином, пасведчанне аб праве на спадчыну – гэта офіцыйны юрыдычны документ, які пацвярджае пераход правоў на маёмасць памерлага да спадчынніка, што прыняў яе.
2: Это способ принятия наследства. То есть гражданин, подача заявления нотариуса о выдаче свидетельства о праве на наследство, заявляет о том, что он является наследником, и таким образом он принимает наследство. Поэтому это первый шаг к оформлению своих наследственных прав. Принятие наследства. Либо заявление принятия наследства, либо заявление выдачи свидетельства о праве на наследство.
1: У выпадку, калі спадчыну прымаюць некалькі сваякоў, і хтосьці з іх прыходзіць да натарыуса асабіста, а іншы звяртаецца аддалена, роўныя правы на атрыманне маёмасці захоўваюцца ў абодвух.
2: Это не проблема, это все прекрасно, потому что, например, один наследник проживал вместе с умершим наследодателем, а второй наследник проживает в другом городе. Причем тоже важно отметить то, что заявление о совершении нотариального действия удаленно не исключает личного обращения гражданина. То есть он мог направить заявление о выдаче свидетельства права на наследство удаленно, при этом у него изменились обстоятельства, и он лично приезжает к нотариусу для того, чтобы получить это свидетельство. Это тоже не проблема.
1: Магчымасць атрымаць пасведчанне аб праве на спадчыну аддалена з'явілася ў выніку змяненняў, унесеных у закон Рэспублікі Беларусь аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці.
2: Эта норма закреплена ў нас 11 июля 2024 года. На самом деле, і ранее была возможность получить удаленно при личном обращении гражданина к нотариусу. Он мог указать заявление выдачи свидетельства права наследства, что просит выдать его удаленно. То есть после выдачи свидетельства нотариус мог направить это свидетельство права наследства по почте, чтобы гражданин не приезжал за ним лично. Но сейчас эта норма изменилась в том плане, что изначально весь пакет документов нотариус собирает удаленно, отправляет документы на государственную регистрацию удаленно. Ну, очень упростила, наверное, жизнь нашим гражданам. Возможно, еще это не получило широкого распространения, но уже такие граждане обращаются к нам и пользуются такими возможностями удаленного получения наследства.
1: Ёсць і яшчэ адзін варыянт адкрыцця спадчыннай справы не асабіста спадчыннікам. Ён можа даць даверанасць іншай асобе і звярнуцца да натарыуса праз свайго прадстаўніка. У такім выпадку прыняцце спадчыны магчыма, калі ў даверанасці прадстаўніка спецыяльна прадугледжана паўнамоцтва на яго прыняцце і падачу заявы аб выдачы пасведчання аб праве на спадчыну.
0: Прававое поле. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Правно, но суверенною може бути тільки та країна, яка має моцну, доброзброєну і відданну народу армію. Об гэтым Олександр Лукашенко заявив на урочистій церемонії вшанаванні випускників вищих воєнних навчальних установ і вищого офіцерського складу. Олександр Лукашенко підкреслив, що Білорусь на протягу многих років розвивала і умацовувала озброєні сили, головний гарант незалежності і територіальної цілісності.
2: Уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.
1: Для развития индустрии и выбудовывания соправных партнерских сувязей не існує адлеглості і межа. У такое меркаванне выказал премьер-министр Александр Турчин пачас пленарного посяджения промысловой индустрии 360 на выставе «Напрам» у Екатеринбургу. Ён отзначил, что высокий узровень белорусско-российской интеграции и кооперации здольны дать той самый полный цикл вытворчести без межа. Решения, которые принимаются керовниками наших держав, суместная работа урадов, тесные межрегиональные сувязи – все это забеспечило не только повеличение взаимного гандлю помеж краинами, а и умацавание технологичной безпеки, констатовал Александр Турчин. Всем женщин, которые народили детей в День независимости Беларуси, стали героинями света для молодых мам у Гродинским областным перинатальным центром. У этой святочные дни Беларусь веншуя мам, чьи дети народились у знаковый для краины день, 3 липня. Самых маленьких громадян Беларуси ушановывают представники органов улады, депутатского корпуса, керовники предприемства и установ. У Мінську зараз 19 градусів тепла. По даних Білгідроміта, 7 липня в Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я. Часом дожди, днем махчими навальниці і моцний паривистий вітер. Ночная температура повітря 9-15, у день до 22 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Вітебську 16-18, у Грудні Могильові 17-19, у Бресті Гомілі 18-20. У столиці часом дощ, уночі 10-12, у день 17-19 градусів тепла.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном душ.

пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин, у студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Президент прыняў удзел ва ўрачыстай цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных установ і прадстаўнікоў вышэйшых афіцэрскага складу. Усім людзям у пагонах Александр Лукашэнка пажадаў служыць радзіме як належыць і запэўніў, што іх тылы будуць прыкрытыя.
2: Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю, по-всякому бывает в жизни, но отличниками просто так не становятся. Все равно в какой-то степени они лучше. Забывать об этом нельзя. Ваше здоровье за ваши тылы, чтобы вы не отвлекались на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено. И чтобы, откровенно вам скажу, в который раз, мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет? А за нами, еще раз подчеркиваю, семья. С праздником вас, Днем Независимости, с праздником, который мы празднуем в эти дни. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте всегда такими внешне, по крайней мере, как сегодня. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам.
1: Мацярынства – гэта лепшае пачуццё і самае вялікае шчасце на планеце, якое адкрывае працяг сябе, сваёй сям'і і будучыні ўсёй Беларусі. Аб гэтым старшыня Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Наталя Качанова заявіла падчас віншавання маладых мам, якія нарадзілі дзяцей 3 ліпеня ў клінічным радзільным доме нумар 5 Мінска. У дзень незалежнасці тут з'явіліся на свет 5 грамадзян Беларусі, 4 дзяўчынкі і 1 хлопчык. Таксама шчырыя словы падзякі прагучалі ў адрас медперсаналу за іх чулую і высакародную працу. Мост праз раку Свіслач закрыты на рэканструкцыю. У сувязі з гэтым на ўчастку праспекта Незалежнасці ад вуліцы Купалы да плошчы Перамогі уводзіцца абмежаванне для руху транспарту за выключэннем грамадскага. Аб'езд магчымы па першым і другім транспартных кольцах, а таксама па вуліцах цэнтральнай частцы горада, прылеглых да праспекта Незалежнасці. Новымі схемамі прадугледжана арганізацыя левага павароту з праспекта Машырава на вуліцы Куйбышава, з праспекта Машырава на вуліцы Максіма Багдановіча, з праспекта Незалежнасці на вуліцы Казлова і з вуліцы Янкі Купалы на праспект Незалежнасці. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, днём магчымы навальніцы і моцны парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 9-15, у дзень да 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 16-18, у Гродні і Магілёве 17-19, у Брэсце і Гомелі 18-20, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень 17-19 градусаў цяпла, часам дождж.
3: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. 5 по 13 июля в Минске. Wow. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 20 хвилин, это Радио Столица. Сегодня у нас сусветный день поцалунка. И сегодня я спытаюся у вас, яким был ваш самый нечаканный поцалунок. Вось я, наприклад, однойчи поцаловал дверы. Не пытайте як, просто был вечер, было темно. Ну и дверы узникли просто передо мной. С тех часов уважливо проверяю объекты. До речи, навуковцы до этого часу не пришли до агульной думки, чому люди почали целоваться. Одни лічат, что это инстинкт, який перейшов от нас до продков, коли мамы пережевывали ежу и передавали ее детям у рот. Иншие стверджают, что это наученные поводки.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:40, радио столица. Сябры, расскажу, что чекає усіх нас завтра на дворе. Сегодня мы отзначаем сусветный день поцалунка и на дворе завтра. И оно прикладно, как поцалунок после долгой разлуки. Конечно, долгожаканное, конечно, не холодное, але крыху дождить. И дождить будет по всей республике. У Минску чекается плюс 17, плюс 19. Дождик идеально для поцалунка. Але под навесом. У Бресте 18-20, так само дождить, небо як романтичный поцелунок колеру легкой меланхолии. У Гродне будет плюс 17, плюс 19, переменная облачность, так само невеличкий дождик и ветрик як легкий поцелунок у шчаку, приемный и ненавязливый. Витебская 16-18, опадки в облачно. В облачность гэта як сарамлівы пацалунак, трохі няёмка, але цеплыня ўсё ж ёсць. Гомель 20-22, таксама ападкі. Надвор'е ў Гомелі як ідэальны пацалунак без сюрпрызаў, але з глыбінёй. Магілёў будзе тут 17-19, дождык, неба як пацалунак каханага, вільготнае і шчырае. Застаёмся разам, таксама сябры, у нас плейліст заўсёды шчыры, каб вам падабалася. Рухаемся.

Драйв-чат. Хей-хоу, летс гоу, это радио столица 18.12, ну и, конечно, апдейт, расскажу, где сегодня перекрытый рух, какие заторы вас чекают на эту хвилину, зараз застаются яны 7 баллов у нас, на жаль. Ну и головное то, что у Минску перекрытый проспект Незалежности от Янки Купалы до площади Перемоги. Вось, тут полностью обмежаванный рух, застается он только для громадского транспорта. Так будет до конца жнивня. Ну и еще отбылась авария прямо зараз у нас, на жаль, на Максима Богдановича, на перекрыжевании Богдановича и Янки Купалы. В связи с этим затор створился у нас, так само, на жаль, на Богдановича. И тягнется он, зараз скажу, от кули, от проспекта Пераможцев и ажно до Янки Купалы. Янки Купалы так само у нас у заторы от проспекта Незалежности до Богдановича. Ну и, сябры, даю вам информацию, где сегодня працуют мобильные датчики контролю хуткости. Увага, сябры, сегодня они працуют у Минску на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского. Так само на улицах Притыцкого, Дянисовской, Кижеватого, Волпшасова, Орловской, конечно, на МКАДе, у Бресте, на проспекте Машерова и Варшавской шаши, у Гомелі, на улице Советской, у Гродні, на улице Карского, у Могилеве, на проспекте Витебском, так само на улице Чалюскинцев. Будьте уважливые, сябры, и памятайте про худкостный режим. Тады и аварий, до речи, мне здається, будет меньше. Ну и, конечно, традиционно наш прогноз, фирменный прогноз надворья от столицы. Сегодня мы отзначаем, кто не памятая, або кто только что долучился, сусветный день поцелунка. Пишите у наш драйв-чат, заходьте у суполку, там треба написать у пошку телеграма радио столица, долучиться до нас и свои комменты покидать под опошним постом. Посты у нас заусёды пригожие, там пригожие девчины, тому, конечно, улупите так само нам и лайк. На дворе завтра, сябры, як поцелунок после долгой разлуки. Яно хоть и не такое теплое, але вельми, вельми и вельми чаканое, тому что после спякоты потребен природе дождик, и вось дождик, и он будет исти завтра амаль что по всей республике. У Минску чекается плюс 17, плюс 19, дождить крыху, а лишь это идеально, каб целоваться где-нибудь под навесом. Брест плюс 18, плюс 20, так само дождик, и небо выглядая прикладно як романтики, якія крыху меланхоличные и, наприклад, якія слухаюць хім. Гродно плюс 17, плюс 19, тут переменная облачность, тут так само дождик, а лишь тут еще и легкий ветерок, такий легкий, як легкий поцелунок у щаку. Приемный, ненавязливый, такие подобаются усім. У Витебску будет плюс 16, плюс 18, опадки в облачно. В облачно так, як у час, коли вы зробили свой перший сарамливый поцелунок, было трохи неемко, але, конечно, было еще и тепло. У Гомелі будет плюс 20, плюс 22, вось тут теплей, але ж так само.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:24, радио столица, сусветный день поцалунка, и зараз, сябры, вы доведаетесь тое, чего не расскажет нават самый опытный стоматолог. Трымайте факты про поцалунки и истории, и тое, чему мы без их не можем жить. Поцалунок – это обмен 80 миллионами бактерий. Гучит страшно, але гэта корыстно. Новые бактерии, яны тренируют наш иммунитет. Так что, коли вы целуетесь, вы не просто проявляете каханне, а яшчэ и повышаете свой иммунитет. Поцалунки допомагают худнеть. За одну хвилину поцалунка успаливается от 2 до 6 калорий, коли вы будете целоваться каждый день. Например, по 10 хвилин, то за год можно стратить каля килограмма. Диета для ленивых, просто целуйтесь. Большасть людей нахиляют голову направо при поцалунку, каля 65% популяции. Это отбывается не тому, что так зручней, а тому, что так працуе наш мозг. Напевно, каб не сутыкаться носами. Поцалунок у кино упершиню показали у 1896 годе. Это был 30-секундный ролик под назвой, он так и назывался, «Поцалунок». Уявите, тады это было просто шокирующей новиной, а теперь мы глядим поцалунки каждый день. Самый долгий поцалунок у истории должился амаль что 60 годин. Рекорд усталявали у Таиланде у 2013 годе. Удельникам нельга было спать, яны пили прост трубочку и навод ходили у туалета разом. Зато я выиграли $3000 и 2 бриллиантовые кольцы. Існуе навука, якая вывучае пацалункі. Яна называецца філематалогія, і была яна афіцыйна прызнаная толькі ў 2009 годзе. Так што, калі хтосьці пытаецца, што вы робіце, калі цалуецеся, проста адкажыце: праводжу навуковае даследаванне. Сярэднестатыстычны чалавек за жыццё траціць на пацалункі каля 2 тыдняў. Гэта калі скласці ўсе пацалункі разам. Мне здаецца, гэта не так шмат, і таму трэба цалавацца частей. У некоторых культурах поцалунками витаются. У Европы, Америцы это норма, у Азии, арабском свете публичные поцалунки лічатся непримальными. Так что, коли вы подорожничаете, лепш загодя потекаутеся, что у той ти иншей краине заборонено, а что не. Поцалунок это не только про людей, шматлікие живелы так само могут быть аматорами поцалунков, у тым лику шимпанзе, сурикаты, птушки и нават карликовые слоны. Так что, коли вы поцалуете своего собаку, вы не супрать природы, вы просто подтримливаете эволюционную традицию. Поцалунок выкликая выкид дофамину, гормон задавальнення, які дзейнічае падобна да наркотыкаў. Гэта значыць, што цалавацца – гэта легальны спосаб атрымаць задавальненне. Без рэцэпту і без пабочных эфектаў. Таму, сябры, як кажуць, let's go, цалуйцеся на здароўе. Рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подписал указ об вызволении Сергея Удовикова от посады начальника управления следственного комитета по Минской области. Он звольнен со службы в связи с погоднением боков с правом ношения установленной формы одения и знаков отрознения. Почала працу электронная черга для подачи документов у приемной комиссии установ высшей эдукации. Как поведомили у Министерства эдукации, абитуриенты могут забронировать дату и час про особистый кабинет на сайте Республиканского института контролю ведов. По завершении регистрации з'явится электронный талон, який можно раздруковать. Так само на телефон прийде смс-оповещение. С этим талоном абитуриент приходит у приемную комиссию. При этом у Минэдукации звертают увагу, что электронная запись не является обовязковым. Абитуриенты могут подать документы по живой черзе. Будинок на вулиці Леніна у Мінську, який потерпів від пожару, накрили часовим дахом. Об гэтым падчас наради на місце здарення розказав керівник адміністрації Ленінського району столиці Роман Мільник. У хуткім часі почнуть уладковувати постоянний дах. З уліком ситуації було прийнято рішення розпрацювати проєктну документацію у гэтым годзі, а капітальний ремонт реалізувати у наступним. Причини пожару пакуль не установлені, над гэтым працюють представники слідчого комітету. У аварии на Могилевщине загинуло дитя. По данных Державной инспекции, сегодня днем на трассе Могилев-Бобруйск водитель легкового авто сбил 6-годовую девчинку. Она ехала по проездной части дороги на велосипеде без сопровождения дорослых. По данных Белгидромета, 7 липня у Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. Часом дожди, днем махчимы навальницы и мощный порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 9-15, у день до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску 16-18, у Гродни и Могилеве 17-19, у Бресте и Гомеле 18-20, у столицы у ночи 10-12, у день 17-19 градусов тепла, часом дождь.
0: Реклама на радио «Столица».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусы – мирные люди, не хочуть воевать. Об этом Александр Лукашенко заявил на урочистой церемонии ушанавания выпускников высшейших военных навучальных установ и высшейших офицерского склада. Президент отзначил, что белорусский народ пережил неимоверное выпробование у годы фашистской оккупации и на генетичном узровне не примая войны, але и перед ворогом головы схилять не мая намеру. Додатково хуткий тягник Минск-Витебск будет курсировать на период фестивалю «Славянский базар». Со столицы он будет ездить с 14 по 20 липня, у отворотным направку с 15 по 21. Отметность подороже – музычная программа с фестивальными песнями минулых годов. Новые светлофоры и приузнятые пероходы з'явятся у Гродня. У планах установления светлофора на уезде у город у районе улицы Белуша. Этот участок отрознивается великой колькостью транспорту за близкости центрального рынка, особливо у выходные дни. Так само разглядается пытание установки додатковых стрелок на скрыжаванию в микрорайоне Белые Русы у завязи с активным будовництвом домов и ростом транспортной нагрузки у годины пик. Кропельницы для лечения от шкодника установили на древах у Гомельским парку. Як растлумачили у палацово-парковым ансамбле, на рослины напало насякомое, якое переважно силкуется листьем ясеня. По словам специалистов, наибольш ведомый метод боротьбы с им – опрыскивание инсекцидами по кроне и стволе. Але у парку его применять немагчимо, а тому было принято решение поспробовать кропельный метод. Администрация палацово-паркового ансамбля просит наведвальников не чапать обсталявание на древах. По данных Белгидромета, 7 липня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья. Часом дожди, днем махчимы навальницы и мощный порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 9-15, у день до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску 16-18, у Гродні Могилеве 17-19, у Бресте и Гомеле 18-20, у столицы у ночи 10-12, у день 17-19 градусов тепла, часом дождь.

0: актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілєвська. Черговий понеділок і знову закрадаємо тему гарантування безпеки на дорозі. Наш спікер, начальник Держатоінспекції Мінська Сергій Бабіш. Сергій Васильович, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: І одразу ось так, ведете, далеко не будемо відходитися від наших святів. День Незалежності відзначили, 90-годдя Держатоінспекції так само, до речі, не тільки відзначили, а ще й протягуємо. У мене одразу зникло питання, ось калі міркувати по вашим святі цудовним, що пройшло каля стелі Мінськ город герой. Ну там такое було. Саме, здається, безкривдне, це якраз таки їзда на одним колі спеціалістом-мотоциклістом. Це якраз той рідкий випадок, коли такі речі були дозволені і ожитівлялися на очах у супрацовників Держатоінспекції, і удільникам нічого за це не було.
2: Да, действительно, Данута, 4 июля у стелі Мінськ город герой прошло наше, так скажем, мероприятие профилактическое, направленное на безопасность дорожного движения, на позиционирование безопасности движения. Были там, конечно же, представлены и люди различного вида спорта, спортсмены, которые и дрифтовали на машине, жгли резину. Это и мотоциклисты, которые показывали свои трюки, управляя на одном колесе. Это и мотофристалисты, которые показывали различные виртуозные прыжки. Что также показывало о том, что сотрудники госавтоинспекции – это не только, так скажем, милиционеры, но это и люди, которые развернуты лицом всегда к гражданам, которые всегда готовы прийти на помощь и с ними быть заодно. Но опять же, даже в период этого всего мероприятия, сейчас я обращаю внимание, что вот эти дрифты, эти катания на одном колесе допустимы только лишь на закрытых площадках. Это определенный вид спорта, которым занимаются профессионалы. И ни в коем случае дорога – это не место для того, чтобы дрифтовать, для того, чтобы превышать скорость, для того, чтобы нарушать правила маневрирования. Это не место, где можно ездить на одном колесе, потому что рядом ездят и иные участники дорожного движения. Это не безопасно для самого же, так скажем, не совсем подготовленного каскадера. Это чревато и падениями, это чревато и травмами. Напоминаю, что ответственность за такие вещи очень велика, сопряжена не созданием аварийной ситуации, где предусмотрено лишение права управления до 2 лет. Катание же на одном колесе также карается лишением права управления сроком до полугода. Ну и, соответственно, напомню, что контроль наш будет осуществляться всегда, как визуально, как с использованием сил дорожно-патрульной службы, так и с использованием камер видеонаблюдения. И всегда я отвечаю и благодарен нашей общественности за активную позицию, которые не остаются равнодушными. И о случаях нарушения правил дорожного движения такой категории участников дорожного движения такими дорожными хулиганами всегда сообщают нам либо по телефону 102, либо выкладывая те же видео, либо информацию в наш чат Министерства внутренних дел. Мы всегда рядом, который не остается без внимания. Всегда уже злоумышленник, так скажем, правонарушитель устанавливается и привлекается к законной административной ответственности.
1: Ну, ось, від мотоциклу до електротранспорту, електросамоката. Ну, крыху не побач яды, тим не менш. Цілий год пройшов, здається, з моменту унесення змінінню. Що увогалі зараз відбувається? Об чим повинні ведаць ось господарі таких сродку перемещення?
2: Действительно, вопрос такой волнующий. Мы понимаем, что 1 сентября вступили изменения правил дорожного движения, которые затронули вопросы, регулирующие пересечение проезжей части, как водителями электросамокатов, средств персональной мобильности, так и водителями велосипедов. Затронули также вопрос и обязательности их регистрации в случае участия в улично-дорожном движении при условиях, когда скорость их превышает 25 км в час, либо мощность мотора, электромотора превышает 0,25 кВт. И это не должно волновать их пользователей. В настоящее время мы осуществляем профилактическую работу, разъясняя необходимости регистрации, рассказывает только условия, когда она не совсем требуется. Это при условии, если это средство персональной мобильности участвует в дорожном движении не вне дорог, так скажем, с усовершенствованным покрытием. То есть где-то проселочная дорога, лесная дорога, там, в принципе, регистрация не обязательна. Но, тем не менее, если вы уже решили проехать по краю проезжей части, где-то по обочине, уже требуется будет и регистрация, требуется будет и водительское удостоверение определенной категории. Исходя из того, к какому типу будет отнесено мотоцикл, либо мопед, требуется экипировка, ну и соответствующие документы, как техпаспорт, страховка, допуск участия в дорожном движении, все это должно уже будет присутствовать. Также напоминаю, что в рамках этого изменения мы ведем и работу также с теми, кто пренебрегает требованиям правил части спешивания, пресечения правил части. Это является в основном и причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, столкновений, связанных с нарушением этой позиции. Хотелось бы напомнить всем велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности, что пересечение правил части должно осуществляться пешком. То есть спешиваясь, нельзя пересекать, стоя на самокате, либо едучи на велосипеде, если это не допускается правилом движения. А там исключительно есть только три позиции, которые это допускают делать. И это при регулировании транспортным светофором для средств персональной мобильности, либо велосипеда. Это маленький светофор с силуэтами велосипеда, нанесенными на его сигналы. Либо дублирующий знак в виде также сигнала светофора и велосипеда, нанесенного на синем фоне внизу этой таблички, что говорит о том, что можно где-то пересекать проезжую часть, но в обязательном порядке это должно осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода. А с точки зрения сотрудников ГАИ я скажу, что в этот момент отсутствует конфликт между транспортным средством и водителем СПМ, либо велосипеда. Далее, если пересекается выезд с дворовой территории, либо прилегающей территории, можно не спешиваться. Но, опять же, два условия, я акцентирую внимание. Это первое, уступать дорогу движущимся транспортным средством, неважно, куда они въезжают, либо выезжают с дворовой территории, ну и также скорость идущего шагом пешехода. И третий случай, если велосипедная дорожка проходит по проезжей части, я так буду простым словом говорить, выходит через перекресток, тогда регулируется либо светофором, либо знаками приоритета. Либо, если это допустимо в сельской местности, за городом двигаться по краю проезжей части, при пересечении дорог также руководствоваться уже непосредственно знаками приоритета. В таких случаях только можно спешиваться. А в целом, всем напоминаю, что в случае, если дорожно-транспортное происшествие происходит с такими участниками, то рассматривается решение о виновности уже непосредственно водителя средства персональной мобильности, либо велосипедиста, который своими действиями допустил дорожно-транспортное происшествие, нанес материальный ущерб как себе, так и невиновному водителю.
1: Ну и, что называется, периодично нам максимально легче скористаться громадским транспортом. Хотя с ним так само не все так добро. Есть инциденты, связанные...
2: Совершенно верно. Мы на прошлой неделе уже проводили комплексное профилактическое мероприятие, направленное на соблюдение требований правил дорожного движения как водителями общественного транспортного средства, так и пассажирами, и лицами, которыми ответственны за эти перевозки. К сожалению, имели место и дорожно-транспортное происшествие. Посему мы эту работу не ослабляем, и в настоящее время дальше ее будем и продолжать. Особое внимание уделять будем, опять же, соблюдению режима труда и отдыха. Почему? Потому что зачастую процесс утомления водителя влияет на безопасность дорожного движения, влияет на соблюдение им правил дорожного движения, на концентрацию внимания. Это потеря, которая ведет уже непосредственно нарушениям и, как следствие, дорожно-транспортным происшествиям. Обращать будем и на перевозку пассажиров, на его правильность перевозки. Это соответствие количества пассажиров тем местам, которые имеются в транспортном средстве, в автобусе. Работаем также и с самими пассажирами, рассказывая о необходимости держаться при передвижении в салоне, ни в коем случае не перемещаться. Ну и водителям также рассказываем про соблюдение правил дорожного движения в части маневрирования. Даже останавливаемся на основах безопасности дорожного движения, где говорим о том, что нельзя и нужно исключать такие моменты, как резкое ускорение, резкое торможение, которое зачастую приводит к банальному падению в салоне, и что приводит к получению травм различной степени тяжести.
1: Ну, вось грамадскі транспарт, ён мае пэўную перавагу, як, напрыклад, у сітуацыі з рамонтам моста праз раку Свіслы, чы абмежаванне руху не закранаюць менавіта грамадскі і пасажырскі транспарт, але уладальнікі аўтамабіляў іншых катэгорый транспартных сродкаў яны павінны аб'язджаць. Што на гэты конт скажу?
2: Знаеце, ну, то правильно говорите, Минск достаточно комфортная среда для использования своей жизнедеятельности общественного транспорта, и вы меня подвели к той теме, где...
1: Что, так само пересядете на автобус?
2: Я не скрываю, я пользуюсь общественным транспортом и чувствую себя достаточно комфортно в этот момент. Про общественный транспорт мы заговорили про то момент, что у нас в настоящее время внесено изменение в временную организацию дорожного движения в районе площади Победы, которая связана с ремонтом путепровода через реку Свислоч. Это на участке между площадью Победы и Янки Купалы. Посему движение транспорта на этом участке закрыто, за исключением того же общественного транспорта, который может проехать и доставить наших граждан своевременно в нужную точку. Водителям же мы опять рассказываем о том, что необходимо это учитывать, необходимо выбирать альтернативные маршруты. Альтернативные маршруты мы представляем как улицу Первомайскую, представляем улицу Богдановича. Рекомендуем настоятельно пользоваться как Минской автомобильной кольцевой дорогой, первым городским кольцом, проспектом Машерова, улицей Козлова. Рекомендуем настоятельно пользоваться также объездной магистралью второго городского кольца, это улица Сурганова, Филимонова, все, что связывает и все части города и позволяет объехать центральную часть, исключить нахождение в том же заторе, особенно учитывая пиковые нагрузки на уличную дорожную сеть, это вечернее и утреннее время. И в целом следите за нашей информацией, которую мы подаем через средства массовой информации, которая размещена в нашем телеграм-канале у ГАИ ГУВД Мингорисполкома, где можно ознакомиться с, так скажем, схемами организации дорожного движения, с местами объезда, с альтернативными маршрутами и, наверное, выстроить свой маршрут так, чтобы комфортно двигаться в указанном направлении.
1: Ну и все-таки хочется завершить наш эфир на такой позитивной и святочной ноте. Я так разумею, что святкование юбилея дешевой инспекции протягивается.
2: Вы знаете, действительно, 7 июля состоится наше торжественное мероприятие, которое включает в себя театрально-зрелищное шоу на площади Октябрьской. Прибудут все подразделения госавтоинспекции регионов, всех областей и, соответственно, смогут показать достижения госавтоинспекции и Министерства внутренних дел во временном развитии, учитывая все периоды ее становления, показав ту технику, которая стоит у нас на вооружении, то форменное обмундирование, которое у нас есть, и показав основные аспекты, на чем сконцентрирована работа госавтоинспекции для создания условий безопасного передвижения и нахождения на дорогах.
1: Какое подогульнение зробим сегодняшнего эфира?
2: Традиционно я пожелаю всем соблюдать в обязательном, даже не пожелаю, потребую соблюдать требования правил дорожного движения, что, в принципе, и будет являться основой вашей безопасности нахождения на улицах и дорогах нашего города и республики.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Державтоинспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Таня Телевская. Развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
4: У 1990-х годах гурт «Назарт» выпустил 4 студийные альбомы «No Jive», «Move Me», «Boogaloo» и трибьют-проект «Snares and Ladders». Часто воспринимается как переходный этап. Нірвана, Soundgarden, шотландцы упарта протягивали гнуть свою линию. При гэтым No Jive лічыцца галоўным і найбольш бескампрамісным хардроковым триумфом групы у тым 10-годзе. Дарэчы, той факт, что Назарет практично выкраснены песни за альбомы со своих концертных сет-листов, долгий час интриговал фанатов. Гурт неохотно коментировал гэта в интервью, але за гады з успамінаў музыкантаў склалася выразная картина. Гэта той выпадок, калі Назарет сутык столкнулись с проблемой усіх заслуженных ветеранов рока. Люди купляли квитки для песен с золотой эпохи 1973-1977 годов. У вынику музыканты пошли по шляху наименьшее сопротивление и стали сбирать концертную программу амаль цалком с хитов того часу, цалком проигнорвавшие спадщину подшатку 1990-х.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагнув

пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь?

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Витебск на Покровскую 11. У гости до Марка Шагала. Нагодам день нараджэння творцы. Дарэчы, гэту дату ён выбраў для сябе сам. Усё жыццё лічыў сем сваім магічным лікам і ў даце 07.07.1887 бачыў шчаслівае прадвесце свайго з'яўлення на свет. Дык вось і чым не нагода завітаць сёння ў горад на заходній Двіне і ў дом да Марка Шагала. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Пакроўская вуліца старажытная. З 19 стагоддзя вядомая, назвалі ў гонар царквы, што тут размяшчалася, а яшчэ яна падзялялася на вялікую і малую. У часы Марка Шагала гэта была ўскраіна Віцебска. Мабыць, таму мастак часта выкарыстоўваў слова «вёска», калі апісваў вуліцу. І вось на ёй зараз знаходзіцца дом-музей Марка Шагалы. Гэта два будынкі цагляны, які ацалеў пасля вялікай чыны і ў якім у свой час жыў мастак, і драўляны, які адбудавалі. Расказвае наш гід, дырэктар музея Марка Шагалы ў Віцебску Ірына Воронова.
2: Дом построен в 97 году по тем рисункам, которые Шагал оставил. Усадьба включала на 905 год 4 дома. По предположениям, на фундаменте, где находился второй шагаловский дом деревянный, был установлен вот этот вот деревянный. Внешний вид снаружи улицы усадьбы, он отражен на многих рисунках у Шагала, поэтому эти рисунки были взяты за основу. Этот дом был установлен здесь как административное здание музея.
1: І дзесьці пасярэдзіне паміж двума дамамі, цагляным і драўляным, з 1998-га усталяваны помнік. Яго аўтар, віцебскі скульптар Валеры Магучы, у манумента дзве назвы: скрыпка Шагала і больш распаўсюджаная і романтычная віцебская мелодыя на французскай скрыпцы.
2: Дело в том, что Шагал всю жизнь говорил, что у него две родины – Франция и Россия. Он говорил, что Париж – ты мой маленький Витебск, а Витебск – это мой второй Париж. И вот эти слова художник, в общем-то, и воплотил в бронзе. Он изобразил Марка Шагала в возрасте 33 лет, в том возрасте, в котором художник покинул Витебск навсегда в 1920 году. Он играет на импровизированной скрипке, которая состоит из двух частей. Ее дека – это палитра с домиками на его родной Покровской улице, которые, в общем-то, очень легко узнать и присутствует практически в каждой его работе. А вместо грифа у скрипки Эйфелева башня, как отсылка к Парижу, к Франции, к его второй родине.
1: Замест смычка пензаль апрасеў мастак на незвычайную жывёлу. Гэта зборны вобраз усіх тых, што ў калісці з'яўляліся на яго палотнах. Ці, як кажуць мастацтвазнаўцы, гэта жывёла шагалаўскай пароды.
2: То ли козочка, то ли ослик, то ли лошадка. Ну, своеобразный такой по-шагаловски, без хвостика, но с человеческими глазами, с маленькими ушками. Животное еще и протягивает художнику Василек. Еще одна, скажем так, легенда, созданная в свое время Андреем Вознесенским, но легенда, которая очень хорошо работает до сих пор и для Витебска вообще, и для Беларуси в целом.
1: З гэтага ж рэпертуару і шэрыя ўваходныя вароты, рэканструкцыя па малюнках Шагала і ружы, чый гатунак назвалі ў гонар мастака, брукаванка ў двары, па якой ён хадзіў, і яшчэ месца для загадвання жаданняў.
2: Желания загадывают обычно возле угла дома шагаловского. Это еще одна легенда или фишка, как сейчас модно говорить, придуманная экскурсоводами, наверное. Дело в том, что у дома три угла обычных, а один угол скругленный. У него совершенно практичное применение было. Дело в том, что двор был очень узкий, а мама открыла бакалейную лавку, поэтому ей регулярно привозили товар на телеге. Телега во дворе разворачивалась, постоянно об угол стукалась. И чтобы пространство было такое эргономичное, и нигде ничего не отбивалось, и все было эстетично, она попросила, чтобы один угол закруглили, стесали, чтобы не было вот этих сколов, и чтобы телеге было удобно развернуться.
1: Такая вот особливость у этого дома. Круглый угол. Экскурсоводы додумали, что он непростый. До его обовязково треба докрануться, загадать жадание, и оно спраўдзіцца. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыёсталіца. Слухай, любімая.